0: Lego. Лего.
1: Вы слушаете Компас FM.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса палет, груметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: сердца.
1: Это радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.
2: Без тебя.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Pretty Woman» от Роя Орбисона.

0: Эта история началась в 64-м, в Теннесси, штат США. В те годы Рой Орбисон уже был завсегдатаем мирового чарта хитов. Однако тот самый шедевр, что до сих пор резонирует в наших сердцах, был еще впереди. Как-то раз в гости к Рою, как всегда, приехал его старый друг, гитарист Билл Дис. Интересно то, что именно так из их регулярных джемов и рождались именитые хиты. Понимая, что парни зависнут надолго, жена Роя, Клодет, решила прокатиться по магазинам. В ответ на это решение ее супруг поинтересовался, нужны ли ей деньги. На что машинально, как потом признался в интервью, не подумав, Билл вклинился репликой «Красивым девушкам деньги не нужны». Клодет еще не успела закрыть за собой дверь, как Рой уже напевал «Pretty woman walking down the street» или «Красотка идет по улице». А Билл уже настукивал на журнальном столике тот самый бит.
1: История одной хорошей песни.
0: Песня закономерно стала хитом и прочно засела в топе лучших песен страны. Кроме того, благодаря этой самой истории, трек «Pretty Woman» оказался в одной из сцен знаменитого одноименного фильма «Красотка», где главная героиня Джулии Робертс ходит по магазинам и опустошает кредитную карту героя Ричарда Гира. «Pretty Woman» от Роя Орбисона. Прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам госпрограмм вооружений государственного оборонного заказа во Дворце независимости на этой неделе, сообщили в Минобороны. По словам президента, за 5 лет удельный вес современных образцов вооружений в армии вырос до 45%. Глава государства отметил, что в воинские части поставляются новые самолеты, вертолеты и средства ПВО. Также для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронемашины, машины, улучшена экипировка военнослужащих, а еще существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Кроме того, одна из тем касалась недавней масштабной проверки вооруженных сил, и по ее итогам в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство страны не стало скрывать выявленные недочеты, хотя и не стремилось выставлять их на показ. Однако глава государства рассчитывает, что работа над устранением и исправлением недостатков не завершится. Президент еще раз подчеркнул, что хоть Беларусь настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. Тем временем, к каждому агрогородку до конца года появится дорога с твердым покрытием, сообщает телеканал СТВ. Как рассказали в Минтрансе, работу ведут по поручению президента, и каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту. Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направления Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. А еще более 4 миллиардов рублей выделят на детские пособия в этом году, пишут Минск-Новости. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, на сегодня всеми видами пособия охвачено 330 тысяч детей. В ведомстве напомнили, что с 1 мая за счет увеличения государственных выплат, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума, теперь единовременно при рождении первенца семья получает почти 5100 рублей, а при рождении второго и последующих детей без малого 7135 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

радио «Компас FM». «Компас FM».

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про плесень. Вы узнаете, чем она опасна и в каких случаях может быть полезна для человека.
0: «Здоровый день».
1: Плесень – один из самых древних живых организмов на Земле. Она живет везде – в местах радиоактивного загрязнения, арктических льдах, а некоторые ее виды способны выживать даже в условиях открытого космоса. Видов микроскопического грибка настолько много, что их разделяют по цвету. Среди основных – черная, зеленая, розовая, белая, голубая и серая. Все они опасны для человека. Даже голубой подвид, который используется для изготовления знаменитых французских сыров. Он подавляет полезную микрофлору кишечника, ослабляя иммунитет. А вот остальные виды вызывают более серьезные последствия. Основная опасность в микотоксинах. Это продукт жизнедеятельности плесени, который накапливается в организме и со временем приводит к тяжелым болезням легких и даже к некоторым формам рака. К сожалению, грибок окружает нас везде. Споры летают даже в воздухе. Однако в небольших концентрациях они особо не навредят. Гораздо опаснее употреблять в пищу зараженные плесенью продукты. Многие думают, что избавиться от нее можно, удалив видимый слой грибка. Однако это заблуждение. Практически всегда спорами поражается весь продукт изнутри. Иногда та самая шуба появляется уже после того, как плесень поселилась внутри яблока, хлеба или варенья. По словам врачей, пищу, на которой поселился грибок, нет смысла мыть или чистить. Ее ни в коем случае нельзя есть. Это может привести к отравлению. В медицине такие случаи называют микотоксикозом. Особо опасна плесень в банках с домашними закатками. Черный грибок, который решил полакомиться вашим вареньем или маринованными огурцами, может стать причиной тяжелой болезни под названием ботулизм. Ботулотоксин попадает в организм во время еды, а также по воздуху, если вдохнуть споры черной плесени из открытой банки. Уже через несколько часов бактерия поражает центральную нервную систему, органы зрения, изменяется голос, далее происходит паралич органов пищеварения и мышц гортани. К счастью, медицина успешно лечит ботулизм, но эту болезнь проще предотвратить, чем лечить.
0: Здоровый день!
1: Однако есть плесень, которая спасла не одну жизнь. Пенициллиум нататум – грибок, из которого вырабатывается активное вещество для пенициллина, а также препараты, снижающие холестерин, лечащие дизентерию и грибковые инфекции. Однако в чистом виде даже этот грибок опасен для здоровья человека. Чтобы не стать жертвой вездесущей плесени, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, хорошо проветривать помещение, не только летом, но и зимой. Как можно чаще проверять холодильник и без капли жалости избавляться от испорченных продуктов. И ни в коем случае не кормите ими животных. Очень важно следить за гигиеной труднодоступных мест в вашей квартире или доме и обрабатывать их противогрибковыми средствами. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор, не могу

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Президент подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке учебников в гуманитарно-обществоведческой сфере, пишет Белта. Документом предусмотрено ее формирование, основные направления работы. В состав комиссии включены авторитетные ученые, преподаватели, учителя практики, представители органов госуправления, депутатского корпуса и общественных объединений. А возглавит ее министр образования. За ведомством закрепляются задачи по организационно-методическому обеспечению деятельности комиссии и улучшению содержания учебников и учебных пособий на текущую пятилетку. Тем временем нормы питания в школах изменят в Беларуси. Такое решение рассмотрели в правительстве, сообщает телеканал ОНТ. Так в меню будут использовать больше полуфабрикатов, например, блинчики с разными начинками или наггетсы. Их уже подают в тестовом режиме. В планах также пересмотреть количество приемов пищи. Оптимизация полностью оправдана. Дети в перерывах между занятиями не переедают и не выбрасывают большое количество порций. Кроме того, будут учиться возрастные особенности, чтобы каждый не только ел любимые, знакомые продукты, но и потреблял при этом необходимую норму полезных веществ и витаминов. А еще итоги выполнения госпрограммы вооружения на 2021-2025 годы представили на совещании президента, которое состоялось на этой неделе, сообщили в военном ведомстве. По словам министра обороны Виктора Хренина, важно, что за 5 лет современных образцов вооружения в армии значительно прибавилось, тем самым повысился боевой потенциал вооруженных сил. Касательно программы на новую пятилетку, то, как отметил глава военного ведомства, виды вооружения, финансы, возможности государства и военно-промышленного комплекса сведены воедино и определены приоритеты. Особый упор на реальные задачи и современные вызовы. Однако важно не только приобрести необходимое вооружение, но и уметь правильно его эксплуатировать. А для этого нужны подготовленные профессионалы, подчеркнул Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Многие хоть раз в жизни мечтали о своем уголке, ну или хотя бы о домике в деревне. И сегодня о том, где можно найти собственное жилье за небольшие деньги. Так, в Госкомимуществе рассказали, что в стране функционирует единый реестр пустующих домов. Это бесплатная онлайн-база, где каждый может найти недорогую недвижимость в сельской местности. Кстати, в базе есть не только заброшенная постройка, но и пустующие квартиры в блокированных жилых домах. Итак, информация по объекту содержит точный адрес и место на карте, материал стен, площадь, этажность, год постройки, описание износа и актуальное фото, юридический статус, например, признание дома пустующим, подача иска в суд и контакты для связи по вопросам покупки. Что касается стоимости, то начальная цена обычно рыночная, но исполкомы часто продают объекты за одну базовую величину, а это на сегодняшний день 45 рублей. Купить такую недвижимость можно как через аукцион, так и напрямую. Эта информация тоже есть на странице объекта. К слову, приобрести объекты могут белорусы, иностранцы, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для просмотра вариантов нужно зайти на сайт eri2.nca.by, нажать на слово «просмотр» и настроить фильтр, то есть выбрать область, район, город или статус «дома для продажи». А еще отслеживать появление свежих предложений можно в официальном телеграм-канале «Пустующие дома НКА». Итак, если вы давно мечтаете о собственном уголке, то сейчас самое время не откладывать. Возможности найти недорогое жилье есть. Главное – сделать первый шаг. Так что дерзайте, и пусть ваше уютное гнездышко станет реальностью. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ.
3: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте Компас-ФМ.

0: нужна.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам госпрограмм вооружений государственного оборонного заказа во Дворце независимости на этой неделе, сообщили в Минобороны. По словам президента, за 5 лет удельный вес современных образцов вооружений в армии вырос до 45%. Глава государства отметил, что в воинские части поставляются новые самолеты, вертолеты и средства ПВО. Также для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронемашины, улучшена экипировка военнослужащих, а еще существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Кроме того, одна из тем касалась недавней масштабной проверки вооруженных сил, и по ее итогам в оборонном ведомстве состоялся серьезный разговор. Александр Лукашенко подчеркнул, что руководство страны не стало скрывать выявленные недочеты, хотя и не стремилось выставлять их на показ. Однако глава государства рассчитывает, что работа над устранением и исправлением недостатков не завершится. Президент еще раз подчеркнул, что хоть Беларусь настроена на мир, армия на то и существует, чтобы быть готовой вести военные действия, если будет такая необходимость. Тем временем, к каждому агрогородку до конца года появится дорога с твердым покрытием, сообщает телеканал СТВ. Как рассказали в Минтрансе, работу ведут по поручению президента, и каждому агрогородку должен появиться удобный подъезд по кратчайшему маршруту. Также продолжается ремонт и реконструкция крупных трасс, включая направления Минск-Витебск, Гомель-Кобрин и дороги в сторону Санкт-Петербурга. А еще более 4 миллиардов рублей выделят на детские пособия в этом году, пишут Минск-Новости. Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, на сегодня всеми видами пособия охвачено 330 тысяч детей. В ведомстве напомнили, что с 1 мая за счет увеличения государственных выплат, исчисляемых из бюджета прожиточного минимума, теперь единовременно при рождении первенца семья получает почти 5100 рублей, а при рождении второго и последующих детей без малого 7135 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, где зафиксировали первые случаи зависимости от искусственного интеллекта и какую технологию тестируют в Японии. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Первый случай зависимости от искусственного интеллекта зафиксировали в Италии. 20-летней девушке пришлось пройти лечение в больнице. После длительного пребывания в контакте с чат-ботом она отдалилась от друзей и семьи. Нейросеть подстраивалась под эмоциональное состояние девушки и, как она рассказала, стала для нее источником безопасности и понимания, полностью заменив общение с людьми. Затем токсичная дружба, как ее описали специалисты, переросла в реальную зависимость. Главврач больницы, в которую попала девушка, отметила, что для них этот случай не стал сюрпризом, так как они ожидали, что подобные расстройства могут возникнуть по мере того, как технологии искусственного интеллекта становятся более совершенными и эмоционально отзывчивыми. По ее словам, виртуальные собеседники говорят то, что хочет услышать человек, тем самым формируя эмоциональную привязанность.
0: Дело техники.
1: В Японии стартовали клинические испытания технологии, которая буквально заставляет организм заново выращивать зубы. Первым пациентом стал 42-летний мужчина. У него начал прорезаться настоящий живой зуб с корнем, эмалью и нервами. Ученые выяснили, что у человека всю жизнь остаются спящие зачатки третьего комплекта зубов. Их рост блокирует специальный белок. Японские исследователи смогли временно отключить его специальным антителом и запустить естественный рост нового зуба. Технологию разрабатывали почти 20 лет. После инъекции организм сам активирует стволовые клетки и дальше запускается тот же процесс, что происходил в детстве при смене молочных зубов. Если испытания завершатся успешно, уже в следующем десятилетии стоматология может измениться навсегда. Ученые говорят, что вместо имплантов людям будут просто включать рост новых зубов. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
2: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9:10 в будни, а еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел кадровое назначение на этой неделе, пишет Белта. Так, начальником главного управления кадровой политики администрации президента стал Александр Шундрик. Также глава государства дал согласие на назначение Юрия Алексея членом Гродненского облисполкома, Владимира Матусевича замначальника главного управления по обеспечению деятельности комиссий парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Тем временем система здравоохранения Беларуси готова к выявлению хантавируса, сообщает телеканал СТВ. Так, для диагностики используется отечественная ПЦР-тест-система. Хантавирусы переносят мыши, крысы и другие грызуны. В Европе и Азии они чаще всего вызывают геморрагическую лихорадку с поражением почек. Заражение обычно происходит на дачах, во время работы на земле или отдыха на природе. Чтобы снизить риск, специалисты советуют избегать контакта с грызунами, мыть руки, хранить продукты в закрытой таре и не кипятить воду из неизвестных источников. А еще рабочая встреча представителей управления прессы и связи с общественностью Минобороны Азербайджана и управления информации Главного управления идеологической работы Минобороны Беларуси состоялась в Минске на этой неделе, сообщили в военном ведомстве. Стороны обсудили перспективное направление военного сотрудничества в вопросах информационной деятельности. А еще иностранная делегация ознакомилась с опытом работы белорусских военных СМИ. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Хочется.

Наш с тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Компас FM. Всегда по пути. Всегда по
1: пути. Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске без осадков, а вот в Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах 13-15 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске 24-26 тепла, а вот в Минске до 21 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске осадков не обещают и потеплеет до 26 градусов тепла. В Минске ожидается кратковременные дожди и до плюс 21. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.